Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прерву.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Более 300 жителей Ивановской области представили свои проекты на конкурс «Моя страна, моя Россия». Это состязание выявляет лучшие инициативы, направленные на социально-экономическое развитие сел, малых и больших городов. Впереди этап экспертизы. Каждую заявку рассмотрит группа независимых экспертов. Победители и финалисты смогут претендовать на грантовую поддержку. В Ивановской области сегодня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края запланированы мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Представительницы прекрасного пола связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: Мясной гурман.
10: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-500-263.
12: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
13: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известны мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Занавес времени». Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 26 июня.
1: Год 1940.
2: В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В марте 1939 года 18-й съезд ВКПБ принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет. На съезде был рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки. 26 июня 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно трудовыми работами.

0: Александр Васильевич Суворов. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора менять дверь.
7: АвтоМК есть «Трейдин». Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей, 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и...
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Более 300 жителей Ивановской области представили свои проекты на конкурс «Моя страна, моя Россия». Это состязание выявляет лучшие инициативы, направленные на социально-экономическое развитие сел, малых и больших городов. Впереди этап экспертизы. Каждую заявку рассмотрит группа независимых экспертов. Победители и финалисты смогут претендовать на грантовую поддержку. В Ивановской области сегодня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края запланированы мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Представительницы прекрасного пола связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
2: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В «Бигам». Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. «Бигам».
4: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте Race time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Более 300 жителей Ивановской области представили свои проекты на конкурс «Моя страна, моя Россия». Это состязание выявляет лучшие инициативы, направленные на социально-экономическое развитие сел, малых и больших городов. Впереди этап экспертизы. Каждую заявку рассмотрит группа независимых экспертов. Победители и финалисты смогут претендовать на грантовую поддержку. В Ивановской области сегодня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края запланированы мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Представительницы прекрасного пола связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Шаламова на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: ГОСУ Газпитивала, Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-333-5-0-263.
10: В Бигам для вас триммер аккумуляторный, фаворит для травы 21 вольт. В комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
13: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Да,

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 миллионов 700 тысяч до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk&Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна Geely. Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Окна, двери, потолки.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
12: Имплантация зубов от хороших докторов.
13: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Любовь и
16: золото на Иваново-ФМ.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
16: с бриллиантами.
17: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
6: Акция до конца месяца.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
12: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу признаться в любви своим деткам. У меня их трое. Софья, Камила и Златушка. Я вас очень люблю. Вы самое ценное, что у меня есть.
1: Поздравляю. Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Запрет праворульных машин в России не обсуждается. Минтранс лишь собирает информацию о таких авто для анализа данных о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет именно об исследовательской работе, а не о введении ограничений. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что для Дальнего Востока и Сибири праворульные машины совсем не экзотика, а скорее повседневный транспорт многих людей. Было бы несправедливо принимать резкие решения без учета реальной жизни регионов, заявили депутаты. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Конковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
13: Любовь и...
14: золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: смотрит в глаза.
1: В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Более 300 жителей Ивановской области представили свои проекты на конкурс «Моя страна, моя Россия». Это состязание выявляет лучшие инициативы, направленные на социально-экономическое развитие сел, малых и больших городов. Впереди этап экспертизы. Каждую заявку рассмотрит группа независимых экспертов. Победители и финалисты смогут претендовать на грантовую поддержку. В Ивановской области сегодня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Свои вакансии представят более 160 предприятий и организаций. Помимо этого, в программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Также в рамках ярмарки для юных жителей нашего края запланированы мероприятия фестиваля профессий. Он призван помочь подросткам и молодежи сделать осознанный выбор будущей специальности. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены. Об этом пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Среди врачей самыми привлекательными женщины назвали хирургов. Представительницы прекрасного пола связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях.
3: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 26 июня.
1: Год 1940.
2: В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В марте 1939 года 18-й съезд ВКПБ принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет. На съезде был рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки. 26 июня 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. Тем не менее, попытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и в то же время используя метод устрашения, не дали желаемого результата. План 3 лет третьей пятилетки выполнен не был, а по указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 миллионов человек.
1: Год 1945.
2: В СССР было введено звание генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово генералиссимус появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к большому воеводе. Первым русским генералиссимусом стал соратник царя Петра I, боярин Алексей Шеин, командовавший всеми войсками во втором Азовском походе. Звание генералиссимуса также носил ближайший сподвижник царя, светлейший князь Александр Меньшиков, с именем которого связаны многие победы в русско-шведской Северной войне. 28 октября 1799 года генералиссимусом российских сухопутных и морских сил стал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед советской родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-335-0-263.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Любовь и
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак». iwanovafm.ru.
7: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 миллионов 700 тысяч до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна «Geely». Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
12: с бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
15: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
16: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
17: Выгодно?
18: Да.
17: Где?
18: В высшей лиге.
19: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
20: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
21: Окна, двери, потолки, расстрой.
22: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
21: Росстрой.
22: 57-71-17.
23: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
3: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ситуация с бензином в Ивановской области будет постепенно улучшаться. Об этом сообщили в правительстве региона. По словам чиновников, сейчас идет перераспределение потоков топлива по всему Центральному федеральному округу. На сетевых АЗС налаживается график поставок, объемы наращиваются. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг формируют квоты для предприятий, критически значимых для экономики. Антимонопольщики, в свою очередь, контролируют ценообразование. Запрет праворульных машин в России не обсуждается. Минтранс лишь собирает информацию о таких авто для анализа данных о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Речь идет именно об исследовательской работе, а не о введении ограничений. В Госдуме, в свою очередь, отметили, что для Дальнего Востока и Сибири праворульные машины совсем не экзотика, а скорее повседневный транспорт многих людей. Было бы несправедливо принимать резкие решения без учета реальной жизни регионов, заявили депутаты. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
11: Акция до конца месяца.
12: Любовь и
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
13: с бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

как никогда в тему, группа «Луна» отметилась в эфире «Иваново ФМ» в начале этого часа. И выходной-то мы скоро с вами возьмем, и погромче-то нужно сделать, друзья, как минимум потому, что программа «Привет в обед» стартовала ровно в полдень на «Иваново ФМ». Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в конце трудовой недели. Надеюсь, что вы все в хорошем настроении пребываете, поскольку, ну, как минимум, скоро выходные. Ну, а даже если с настроением что-то не в порядке, может быть, оно переменчивое, как вот погода в последние несколько дней, мы эту ситуацию быстренько поправим несколькими простыми действиями. Вам нужно будет написать нам по номеру 8-920-678-3148 с приветом, поздравлением, пожеланием для близких, друзей, родственников и с музыкальной заявкой, конечно. Ну, а мы, в свою очередь, все это озвучим в эфире и песню вашу любимую вместе с вами послушаем. До 13:00 можно запросто успеть это сделать. Поэтому, друзья, если, как говорится, душа романсу просит и хочется что-нибудь эдакое послушать в ближайшее время, не стесняйтесь, пишите нам по номеру телефона или в группе ВКонтакте «Иваново ФМ». Все организуем в лучшем виде. Длится также все еще наша акция «Любовь и золото», в рамках которой мы, во-первых, разыгрываем сертификаты на покупку ювелирных украшений, а во-вторых, разыгрываем главный подарок – золотые серьги с бриллиантами. Финал состоится уже 8 июля. Может показаться, что до этой даты еще есть много времени, но время, как известно, быстротечно и пролететь может абсолютно незаметно. Поэтому, друзья, настоятельно вам рекомендую, если вы еще не оставляли заявку на участие, отправиться в нашу группу ВКонтакте «Иваново ФМ», любимую, много раз упоминаемую, в телеграм-канал «Иваново ФМ», если кому-то удобно. Там вы найдете QR-код, по QR-коду перейдете, оставите контактные данные, имя, фамилию, номер телефона, и все. Мы вам позвоним либо в течение программы «Привет в обед», либо в течение прочего времени эфирного дня, предложим признаться в любви и за замечательное признание подарим как раз-таки сертификат и отправим в финал бороться за золотые серьги с бриллиантами. Бороться, конечно, условно. Разыгрывать будем все с помощью лототрона, то есть шансы у всех будут одинаковыми. Сейчас давайте послушаем группу «Ноль», а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Некоторые ваши приятные слова, друзья, успели уже пролететь к данной минуте в наши мессенджеры, поэтому я с удовольствием вернулся к микрофону, чтобы их озвучить. Пишет Сергей. Здравствуйте, дорогой Иванов ФМ и все радиослушатели. Поздравляю любителей лета с последней пятницей июня. Немного грустно от этого поздравления, но такова жизнь. Лучшее впереди. Кипелов не сейчас, актуально как никогда. Так давайте и послушаем. Всем прекрасно провести время в выходные дни. Вот, кстати, согласен с вами, Сергей, что Кипелов с песней «Не сейчас». Сейчас будет очень в тему, поэтому с удовольствием в эфирную сетку добавляю эту вещь для вас. Послушаем ее уже совсем скоро, буквально в течение нескольких следующих минут. Любители лета, да, это мы все. И вы все, друзья, и все радиослушатели, и вся команда Иванова ФМ однозначно к лету относится очень положительно. Поэтому, может быть, конечно, немножко грустно, что первый месяц этого замечательного сезона так быстро пролетел, но вы абсолютно правы, Сергей, в том, что лучшее всегда впереди. Так, по желаниям прекрасно провести время в выходные дни, я, естественно, не могу не присоединиться. Друзья, выходные проведите продуктивно, успейте хорошо отдохнуть. Напоминаю, что ближе к половине первого мы обратимся к нашей замечательной акции «Любовь и золото». Буду я очень активно вызванивать вас, если вы оставляли нам заявку на участие с номером телефона, с именем и с фамилией. Вы будете признаваться в любви в прямом эфире, а затем получать сертификат на покупку ювелирных украшений в сети магазинов ювелирной улицы Приволжска и отправитесь в финал участвовать в розыгрыше золотых сережек с бриллиантами. Ювелирная улица Приволжска, соответственно, спонсор нашей акции, уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9 и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
2: Акция до конца месяца.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
14: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
15: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
16: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
15: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
16: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
15: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
17: Уважаемый Артем Баженов, Иваново FM поздравляет вас. На улице свежо, правда, руки мерзнут. А мы только и надеемся, что вы успели надеть теплые носки. Желаем вам, чтобы в жизни было тепло не только от батарей, но и от людей, которые вас окружают. Пусть за окном пятница и ветер, у вас внутри всегда будет теплое лето.
0: В пути с вами...

0: Привет в обед.
1: Гарика Сукачева и неприкасаемых послушали только что волею нашего помощника искусственного интеллекта Анатолия. Это именно он эту композицию добавил в эфир, за что, я думаю, большая часть наших слушателей скажет ему спасибо. Ну, вещь-то интересная, правда. Возвращаюсь к микрофону. Друзья, с новыми вашими сообщениями, пишет Артем. Всем здрасте и хорошей пятницы. Хочу передать привет дорогому другу Владимиру и заказать для него что-нибудь из группы «Пикник». Спасибо. Это вам спасибо, Артем, за то, что написали. Привет летит от всей команды Иванова FM и вам, и вашему дорогому другу Владимиру. Послушаем вместе с вами с удовольствием группу «Пикник». Давайте «Все перевернется» я поставлю для вас. Вот буквально через 2 минуты мы услышим эту песню в эфире, поэтому обязательно дождитесь. Вам хорошего дня. И к пожеланиям хорошей пятницы я, кстати, конечно же, присоединяюсь. Пятница не может быть плохой, ведь это праздник, который всегда с тобой. Совсем скоро, друзья, мы обратимся к нашей акции «Любовь и золото», в рамках которой один из вас признается в прямом эфире в самом светлом из всех чувств, а мы за это подарим ему сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Это я так тонко намекаю, что если вы оставляли нам заявку на участие, и мы знаем ваш номер телефона, одно из другого следует, то вы, пожалуйста, этот самый телефон держите наготове, потому что звонить будем уже совсем скоро, и, ну, очень бы не хотелось, чтобы вы пропустили наш звонок и остались без приза. Напоминаю, что все, кто получает ежедневный приз, также автоматически отправляется в финал, который состоится 8 июля, и в рамках которого мы разыграем главный приз – золотые серьги с бриллиантами. Если хотите узнать условия акции поподробнее, в группу ВКонтакте «Иванова FM» вас отправляю, там вы все сможете прочитать.

0: Суббота на Иваново-ФМ.
1: Пришло время, друзья мои, признаваться в любви и получать за это подарки. «Любовь и золото» возвестила нас отбивка о начале этой акции в рамках программы «Привет, обед». Прямо сейчас со мной на связи одна из наших замечательных слушательниц Мария. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас с настроением в конце рабочей недели, Мария? И только вот попробуйте сказать, что что-то не так.
2: Нет, все прекрасно. Очень рада, что выходные впереди.
1: И это, да, я с вами в этом солидарен, я надеюсь, что я не перебил вашу мысль. Но как бы то ни было, перед выходными мы вас еще немножко порадуем. Скажите, Мария, вы готовы признаться в любви прямо сейчас, вот как на духу в прямом эфире?
2: Всегда готова.
1: Я по секрету вам скажу, это мой любимый ответ на вот этот вопрос. И все, кто его произносит в эфире, конечно, получают мои небольшие преференции. Ну ладно, это все шутки. Кому хотите признаваться в любви?
2: Хочу признаться в любви своему дорогому мужу. Мы женаты уже 8 лет. 30 июня у нас будет годовщина. Ну, вот 8-летняя. Вот. Дорогой, я люблю тебя. Очень рада, что ты у меня есть. Надеюсь, что мы

0: пойдем с тобой через все препятствия, невзгоды, рука об руку. Вот. На долгие годы.
1: Вы знаете, вот, да, я все, просто пауза была небольшая. Я просто хотел сказать, что вот каждый раз, когда слышу в рамках нашей акции «Любовь и золото» такие замечательные вот числа, которые вы называете, когда говорите о совместно прожитых годах, у меня просто вот сердце радуется. Замечательно. И прекрасное было у вас признание, Мария. Мы не можем вам за него не вручить сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». И более того, вы теперь приглашены в финал розыгрыша, который состоится 8 июля, в День любви, семьи и верности. Там мы будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами, разыгрываем с помощью лототрона. Шансы у всех одинаковые, поэтому, если будет у вас возможность, обязательно 8 числа в 12 дня нас послушайте.
0: Спасибо большое.
1: Вам спасибо еще раз огромное за замечательные слова. Больше вас не смею задерживать. Хорошего вам настроения, хорошего дня, отличных выходных. До свидания.
0: И вам до свидания.
1: Вот такие вот замечательные слова любви звучат в нашей программе «Привет, обед» благодаря акции «Любовь и золото». Спонсор ЭГРМ «Ювелирная улица Приволжская» – уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

И солнце действительно восходит в последние несколько дней, правда, с небольшими перерывами, немного нестабильно. Вчера вот даже какая-то гроза под вечер образовалась. Но, тем не менее, она быстро закончилась, и лето продолжается. Как, в общем-то, и программа «Привет в обед» еще не думает заканчиваться. Я вернулся к микрофону, естественно, не с пустыми руками, а с новым сообщением. И вам хочу напомнить, друзья,

0: просто играю рок.
1: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Имплантация зубов от хороших до докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на строителей.

0: 76.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
0: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
0: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООС «Утоснедевала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
11: Уважаемая Юлия Мешкова, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваши мысли всегда были теплыми, от горячих проектов, от рукопожатий друзей и, конечно, от чашки кофе с тортом. Пусть пятница станет днем, когда заканчиваются рабочие дела и начинается сплошное удовольствие. Журите всех, кто мешает вам быть счастливым.
9: С вами Иваново ФМ.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Привет в обед.
2: Завершаем программу «Привет в обед» на сегодня, друзья. Отправляемся на выходные. По крайней мере, мы так точно услышимся с вами в понедельник в 12:00. Ну, а если вам до конца рабочего дня еще далеко, постарайтесь как можно более оперативно, но при этом без, так сказать, чересчур сильных... Ну, какое это слово подобрать? В любом случае, вы, главное, не перетрудитесь перед выходными, а постарайтесь все сделать размеренно, четко, ясно, чтобы со спокойной душой отправиться отдыхать, но и при этом сегодня тоже не разорваться в переносном смысле этого слова. В понедельник в 12:00 снова передаем ваши приветы, слушаем ваши любимые песни и разыгрываем сертификат на покупку ювелирных украшений в рамках нашей программы и в рамках акции «Любовь и золото». Если вы в этой акции еще не участвуете, то я настоятельно рекомендую вам отправиться в нашу группу ВКонтакте «Иваново FM», там найти QR-код, уверяю вас, это будет несложно, перейти по нему, оставить контактные данные и всего-то навсего ждать, пока мы вам позвоним. Мы постараемся это сделать как можно быстрее. Вы признаетесь в прямом эфире в любви, получите сертификат и еще вдобавок отправитесь участвовать в розыгрыше главного приза. Это золотые серьги с бриллиантами. Разыгрывать мы их будем 8 июля в День любви, семьи и верности. Спонсор акции «Ювелирная улица Приволжская». На «Ювелирной улице Приволжская» роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты — в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. «Ювелирная улица Приволжская», «Диамант», «Золотой стиль Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам хорошо завершить неделю и отправиться на выходные в замечательном настроении. Услышимся с вами на Иваново FM мы уже совсем скоро, а на сегодня до свидания.

0: Иваново FM. В Иванове час дня. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью недобросовестных управляшек. Теперь инспекторы могут прийти к ним с внеплановой проверкой. В Ивановской области определили народных докторов мая. Подведены итоги ежемесячного конкурса. Больше всего благодарностей получили психиатр-нарколог областного наркодиспансера Маргарита Стрельникова, кинешемский кардиолог Ирина Борисова и зубной врач из Пучерского района Людмила Гришина. Напомним, победителей выбирают сами пациенты. Сначала идет сбор отзывов, а затем открытое голосование. Лучшие медики получают денежное поощрение 50 тысяч рублей. «Светлый сад» откроется в Юрьевце в рамках фестиваля «Зеркало». Выставку современного искусства представят в отреставрированном объекте культурного наследия «Лабазе». Она посвящена 60-летию фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и обращается к одной из ключевых метафор художественного мира мастера – образу райского сада. Напомним, международный киносмотр стартует сегодня в Ивановской области. Помимо бесплатных кинопоказов, запланирована большая культурная программа. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 26 июня.
1: Год 1940.
2: В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В марте 1939 года 18-й съезд ВКПБ принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет. На съезде был рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки. 26 июня 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие

0: неимущие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. Тем не менее, попытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и в то же время используя метод устрашения, не дали желаемого результата. План 3 лет третьей пятилетки выполнен не был, а по указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 миллионов человек.
1: Год 1945.
0: В СССР было введено звание генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово генералиссимус появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к большому воеводе. Первым русским генералиссимусом стал соратник царя Петра I, боярин Алексей Шеин, командовавший всеми войсками во втором Азовском походе. Звание генералиссимуса также носил ближайший сподвижник царя, светлейший князь Александр Меньшиков, с именем которого связаны многие победы в русско-шведской Северной войне. 28 октября 1799 года генералиссимусом российских сухопутных и морских сил стал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
13: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в мастак.ру.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
16: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
17: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию – на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
19: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
14: Телефон 59-29-49.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иванова. С вами Иванова ФМ.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

Я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не.
1: С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
5: Телефон 59-29-49.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново-ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами!
11: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
14: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
15: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
16: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
17: «Мясной гурман».
18: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
19: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13

0: всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-00-263.
3: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
9: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – Leel9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Link Eco. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна Geely. Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
13: с бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. премьеры картин со всего мира, новое российское кино, редкие ленты Андрея Тарковского, выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте «Зеркало.Space». Категория 18+.
12: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
18: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Из-за многочисленных нарушений Ивановскую обслуживающую организацию лишили права управления более чем 200 многоквартирными домами. В ходе проверок госжилинспекция выявила, что компания «Гарант Сервис» не соблюдает лицензионные требования. Сначала управдома привлекли к административной ответственности, но даже после этого ситуация не изменилась. Напомним, недавно в регионе усилили контроль за деятельностью недобросовестных управляшек. Теперь инспекторы могут прийти к ним с внеплановой проверкой. В Ивановской области определили народных докторов мая. Подведены итоги ежемесячного конкурса. Больше всего благодарностей получили психиатр-нарколог областного наркодиспансера Маргарита Стрельникова, кинешемский кардиолог Ирина Борисова и зубной врач из Пучежского района Людмила Гришина. Напомним, победителей выбирают сами пациенты. Сначала идет сбор отзывов, а затем открытое голосование. Лучшие медики получают денежное поощрение 50 тысяч рублей. «Светлый сад» откроется в Юрьевце в рамках фестиваля «Зеркало». Выставку современного искусства представят в отреставрированном объекте культурного наследия «Лабазе». Она посвящена 60-летию фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и обращается к одной из ключевых метафор художественного мира мастера – образу райского сада. Напомним, международный киносмотр стартует сегодня в Ивановской области. Помимо бесплатных кинопоказов, запланирована большая культурная программа. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления НПЗ. Срок соглашений с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до конца года. В Стамбуле для контроля за таксистами начали использовать беспилотники. Их задействовали в центральных районах города, откуда поступает больше всего жалоб на водителей. Дроны помогают быстрее отслеживать автомобили, которые уже замечали в нарушениях, а также фиксировать действия таксистов во время проверок. Решение приняли после недавнего инцидента. Один из водителей списал с карты иностранного туриста сумму, которая более чем в 20 раз превысила стоимость поездки. Добавим, что использование беспилотников для контроля дорожной обстановки постепенно становится обычной практикой в разных странах. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Любовь и...
4: золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
3: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
11: Шашлык 199,90. Шашлык 199,90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной слово мясника 199,90.
12: Цена в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля в высшей лиге.
13: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог, профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
14: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
15: Телефон 59-29-49.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Альпийские, баварские, французские.
18: Сережа, что ты делаешь?
17: Путешествую.
18: С открытым ртом и причмокивая?
17: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
19: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
20: Мясной гурман.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Марина. Хочу признаться в любви своему мужу Дмитрию. Спасибо тебе за нас, за нашу дочку, за нашу семью. Ты большой молодец, я тебя очень люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 26 июня.
1: Год 1940.
2: В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В марте 1939 года 18-й съезд ВКПБ принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет. На съезде был рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки. 26 июня 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. Тем не менее, попытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и в то же время используя метод устрашения, не дали желаемого результата. План 3 лет третьей пятилетки выполнен не был, а по указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 миллионов человек.
1: Год 1945.
2: В СССР было введено звание генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово генералиссимус появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к большому воеводе. Первым русским генералиссимусом стал соратник царя Петра I, боярин Алексей Шеин, командовавший всеми войсками во втором Азовском походе. Звание генералиссимуса также носил ближайший сподвижник царя, светлейший князь Александр Меньшиков, с именем которого связаны многие победы в русско-шведской Северной войне. 28 октября 1799 года генералиссимусом российских сухопутных и морских сил стал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пора менять дверь. А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Любовь и...
11: Золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: Со всей страны комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
4: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Чернове 4 часа дня. Прямой разговор. Откровенный диалог.
1: Всем добрый вечер, с вами Елена Лебединская. В июне Ивановская область встречает одно из самых значимых культурных событий России – Международный фестиваль «Зеркало». И сегодня у меня в гостях куратор фестиваля Михаил Денишкин. Михаил, добрый день.
2: Добрый день.
1: Также у нас на связи дистанционно находится еще один гость – знаменитый киновед, кинокритик и педагог Сергей Александрович Лаврентьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
3: Здравствуйте.
1: Фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Чего же все-таки больше – музыки, кино или архитектуры? И как это между собой переплетается?
3: При желании все можно, все что угодно приплюсовать, потому что и музыки в картинах Тарковского достаточно, и архитектура тоже имеет место, да, каток и скрипка, там про архитектуру очень много всего. И этот знаменитый проезд в Солярисе, в начале, ради которого, нет, мне Вадим Иванович рассказывал, Юсов, сколько это точно длится на экране, этот проезд по городу будущего, ради которого его и Тарковского отправили в Токио. Они летали в Японию для того, чтобы снять, по-моему, скажем, 3 минуты 17 секунд. Или 2 минуты 48 секунд, неважно. Вот ради этого времени они летали в Токио и сняли этот самый проезд. Там даже и иероглифы японские все есть. Там, конечно, кино основное, потому что, странно было бы, если было бы иначе, потому что Тарковский – это гениальный кинорежиссер. Но музыка и архитектура – как бы аккомпанирующие вещи.
1: Сергей Александрович, в этом году фестиваль проводится в 20-й раз. Первый, если не ошибаюсь, был в 2007 году. За 20 лет произошли какие-то масштабные трансформации в повестке или мероприятие скорее приобрело собственные какие-то классические традиции?
3: И то, и другое. И трансформации происходили неоднократно, причем, которые были связаны со сменой команд, которые делали фестиваль, и свои какие-то черты собственные это мероприятие, безусловно, тоже обрело.
1: Михаил, а вы что скажете?
2: Сам фестиваль как таковое, как событие, изменился за это время. То есть, если все начиналось с красных дорожек, звезд, фанфар, то сейчас кинофестивали по всей России, да и по всему миру проходят в большей степени не для красных дорожек и не для звезд, а для зрителя. То есть, это событие, которое направлено на диалог со зрителем, кино, которое мы показываем. Мы в первую очередь хотим, чтобы его как можно больше людей смотрело, обсуждало, и чтобы вокруг фильмов складывалась атмосфера.
1: Атмосфера, на самом деле, это очень важно, да, и как раз атмосфера либо отвечает ожиданиям публики, либо нет. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый, как подбираются картины для фестиваля? И второе, кто ваша аудитория потенциальная? Сергей Александрович.
3: Это очень сложный вопрос, об этом надо делать отдельную передачу. Компания, которая делает фестиваль, приглашает на работу в качестве программистов людей, которым она доверяет, вкусу которых она доверяет.
1: А лично у вас есть ленты-фавориты?
3: Нет, невозможно. Это будет расценено как давление на жюри. Безусловно, есть две картины в конкурсе, которые мне очень нравятся. В прошлом году я представлял одну картину, сказал, что она очень мне нравится, и она получила главный приз после. Будет интрига.
2: Да, а я бы хотел еще про аудиторию добавить. И действительно, если там лет 10 назад у фестиваля авторского кино была достаточно специфическая аудитория, которую можно назвать условно такой культурной интеллигенцией наших городов, да, но сейчас авторское кино, оно все больше и больше интересует широкого зрителя, не всем хватает того, что показывают в кинотеатрах и по телевизору, не все готовы смотреть только сериалы вечерами, но все больше у людей потребность получать от кино какие-то глубокие эмоции, получать от кино ответы на свои жизненные вопросы, искать в кино выход из каких-то сложных жизненных ситуаций. Сложных ситуаций сейчас у нас, во всем мире, весь мир находится в такой непростой ситуации. Поэтому авторское кино, мне кажется, переживает свой абсолютный зрительский ренессанс, и мы очень рады, что все больше с каждым годом мы видим в залах и молодых людей, с одной стороны, а во-вторых, просто все больше самых разных людей. Это и, учителя, это и бизнесмены, это и работники технических специальностей, и они идут в кино, и они обсуждают и смотрят, и авторское кино, оно абсолютно потеряло вот эту вот галочку, что оно не для всех.
1: Посмотрела статистику, обычно фестиваль посещает около 10 тысяч человек, в этом году ожидаете больше?
2: у нас нет вот какого-то такого советского желания поставить под учет, да, что вот провели партийные собрания, на него явилось там 1000 человек. Тут важнее не количество, вот в прямом смысле, тут важнее именно вот глубина диалога с режиссерами и действительно дискуссии, которые проходят на кинофестивале «Зеркало», режиссеры и актеры помнят еще много-много лет. И вот это важно.
1: Михаил, а какие площадки в этом году будут задействованы и какая функция у каждой из них? И вот сразу же, да, исходя из первого, второй вопрос, есть ли какая-то система распределения по формату фильмов или по аудитории, ожидаемой на ту или иную площадку проведения?
2: Ну, какой-то такой системы распределения нет, но тут надо сказать, что площадка открытия по традиции всегда становится Юрьевец, родной город Андрея Тарковского, где проходит церемония открытия, и для нас это очень важно. Действительно, в 2018 году Станислав Воскресенский вернул открытие «Зеркала» в Юрьевец и заявил, что именно в этом городе должно происходить, и это важное решение, потому что еще в 2007 году, когда только создавался фестиваль, один из его основателей, Марина Арсеньевна Тарковская, она тоже настаивала, что фестиваль должен каждый год открываться именно в Юрьевце. Ну, это вот одна площадка, площадка открытия. Дальше, после открытия, все мероприятия проходят в городе Иваново, и здесь действительно несколько таких площадок. Распределения по фильмам нет, но скорее это распределение по таким основным блокам программы. В кинотеатре «Лодзь» мы показываем конкурсную программу, показываем программу отечественного кино, программу короткого метра. В музейно-выставочном центре на Советской мы показываем специальные программы, вот, например, которые мы сделали с школой дизайна Высшей школы экономики. В музейно-выставочном центре мы также закрываем наш киносмотр. А на вокзале у нас проходят такие специальные события. Это читальный зал от издательства «Бомбора» и выставочный проект, посвященный Марине Арсеньевне Тарковской, одному из гениев-покровителей нашего фестиваля.
1: Я уверена, что у большинства наших радиослушателей, так же, как и у меня, у нашего звукорежиссера, возникло непреодолимое желание посетить как можно больше событий, мероприятий в рамках фестиваля, где можно ознакомиться с полной программой и как попасть на открытие и сами показы.
2: Наш фестиваль абсолютно зрительский, бесплатный и открытый. На открытие в Юрьевце необходимо просто приехать. 26 июня все начинается в 18:30-19:00, как всегда смотрим по погоде. Вот, все показы в Иванове бесплатные, регистрация требуется, но зарегистрироваться можно как на сайте зеркало.space, так и вживую в кинотеатре «Лодзь». Стойки с волонтерами работают каждый день, любой желающий может подойти и взять билет на кино, которое он хочет посмотреть.
1: Спасибо за особо ценную информацию. И последний на сегодня вопрос. Почетными гостями фестиваля в разные годы становились известные актеры и режиссеры. Кого ждем в этом году?
2: Будет ряд гостей, которые приедут со своими фильмами, и, конечно же, международное жюри смотра. В международном жюри в этом году Алексей Герман-младший, например, замечательная актриса Софья Лебедева. Также в состав жюри входит, конечно же, представитель международной киноиндустрии. Это Бабак Кареми, это Ким Сон Ук, это Рено Шаретта. То есть и Корея, и Италия. То есть самые разные страны представляют достаточно авторитетные международные жюри. Фильмы будет в конкурсной программе представлять, например, Сергей Гилев. Будут замечательные иностранные гости. Ну, в общем, надо смотреть программу. И по большому счету, вот с точки зрения современной географии авторского кино, все участники фестиваля и все люди, с которыми будут проводиться дискуссии, это по-своему звезды.
1: Друзья, наша программа подходит к концу. Я благодарю своих сегодняшних собеседников. Это куратор фестиваля музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» Михаил Денежкин. Михаил, спасибо, что пришли сегодня
2: спасибо.
1: К нам. И директор фестиваля Сергей Лаврентьев. Сергей Александрович, спасибо за ответы на вопросы и желаю фестивалю в этом году невероятного успеха.
3: Да, надеюсь, что так и будет. Фильмы конкурсной программы никогда в России не показывались. И более того, и не будут показываться. Поэтому, если вы любите кино, то, во-первых, его надо смотреть в кинозале, это раз. А во-вторых, вот если вы эти фильмы в Лодзе не посмотрите, то все, больше вы нигде никогда не увидите. Поэтому все марш немедленно в Лодз и наслаждайтесь кинематографом, который там будет показан.
1: Ну, а я, Елена Лебединская, с вами прощаюсь. Это был «Прямой разговор» на Иваново-ФМ.
0: Прямой разговор. Откровенный диалог.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН
2: 13-333-5-0-263. Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
3: Любовь и...
4: Золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Выгодно?
8: Да!
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Мороженое «Минское» 80 граммов – 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра – 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха – фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля – большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
11: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак.ру».
12: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
13: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
14: Имплантация зубов от хороших докторов.
15: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 миллионов 700 тысяч до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – Leel 9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна Geely. Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
9: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
10: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
13: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса, но хочется...

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области стартовал международный фестиваль «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр продлится до 30 июня. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте форума. Они будут проходить не только в Иванове, но и в районных центрах. Помимо этого запланирована обширная культурная программа. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют двумя способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кохомского шоссе. Подрядчик дает полгода гарантии на такой ремонт. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 47 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
16: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
17: Шашлык 199,90. Шашлык 199,90. Да, вы не ослышались. Шашлык свиной, слово мясника, 199,90.
18: Цена в рублях за 1 килограмм с 23 июня по 2 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: дворцом кто-то занял.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Депутаты приняли закон, который должен помочь с поставками бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Документ также предусматривает поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Правительство сможет определять, какие виды топлива разрешены к продаже в России. Кроме того, заводы смогут получать компенсации при производстве автомобильного бензина с добавлением других компонентов. Отдельные меры касаются обновления НПЗ. Срок соглашений с заводами, которые вкладывают крупные средства в модернизацию, продлят до

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хочу признаться в любви своей дорогой супруге Марине. Люблю тебя очень сильно, нашу дочурку. Спасибо вам за то, что есть у меня.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лиде. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робей! У Стволыгина Андрея!
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
18: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области стартовал международный фестиваль «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр продлится до 30 июня. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте форума. Они будут проходить не только в Иванове, но и в районных центрах. Помимо этого запланирована обширная культурная программа. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют двумя способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кухонского шоссе. Подрядчик дает полгода гарантии на такой ремонт. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 26 июня.
1: Год 1940.
2: В СССР введены 8-часовой рабочий день, 7-дневная рабочая неделя и уголовная ответственность за самовольный уход с работы. В марте 1939 года 18-й съезд ВКПБ принял решение догнать и перегнать главные капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Эта задача должна была быть выполнена за 10-15 лет. На съезде был рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки. 26 июня 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы. Согласно постановлениям, рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предавались суду и могли подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. За прогул без уважительной причины рабочие и служащие карались исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%. Тем не менее, попытки руководства страны добиться поставленных целей, развивая энтузиазм масс и в то же время используя метод устрашения, не дали желаемого результата. План 3 лет третьей пятилетки выполнен не был, а по указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 миллионов человек.
1: Год 1945.
2: В СССР было введено звание генералиссимус Советского Союза. В русском языке слово генералиссимус появилось в эпоху правления царя Алексея Михайловича. Его использовали иноземные начальники, когда обращались к большому воеводе. Первым русским генералиссимусом стал соратник царя Петра I, боярин Алексей Шеин, командовавший всеми войсками во втором Азовском походе. Звание генералиссимуса также носил ближайший сподвижник царя, светлейший князь Александр Меньшиков, с именем которого связаны многие победы в русско-шведской Северной войне. 28 октября 1799 года генералиссимусом российских сухопутных и морских сил стал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов. В СССР звание генералиссимус Советского Союза было введено вскоре после окончания Великой Отечественной войны 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны. Сталин стал единственным в СССР генералиссимусом.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя.

0: Сберклагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-50-263.
1: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало». Философия Тарковского. Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
2: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Great Tan. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами!
10: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области стартовал международный фестиваль «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр продлится до 30 июня. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте форума. Они будут проходить не только в Иванове, но и в районных центрах. Помимо этого запланирована обширная культурная программа. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют двумя способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кохомского шоссе. Подрядчик дает полгода гарантии на такой ремонт. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – Leel9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна Geely. Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
13: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
15: Выгодно?
16: Да.
15: Где?
16: В высшей лиге.
17: Нектарин Узбекистан 179,90. Слива 149,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
18: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажи автомобилей российской сборки заметно выросли. За первые 5 месяцев этого года россияне купили 199 тысяч таких машин. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Особенно заметным рост оказался в мае. Тогда реализовали почти 45 тысяч автомобилей локальной сборки. Лидером остается «Лада», далее идут «Теннет» и «Солярис». В пятерку также вошли «Москвич» и «Эволют». По оценкам аналитиков, в июне в России могут продать около 50 тысяч авто локальной сборки. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют 2 способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кухонского шоссе. Подрядчик дает 1,5 года гарантии на такой ремонт. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
10: Любовь и... золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области стартовал международный фестиваль «Зеркало». Юбилейный 20-й киносмотр продлится до 30 июня. В конкурсную программу этого года вошли 8 картин. Победителей определит профессиональное жюри. Вход на все кинопоказы бесплатный по регистрации на сайте форума. Они будут проходить не только в Иванове, но и в районных центрах. Помимо этого запланирована обширная культурная программа. В Иванове полным ходом идет ямочный ремонт. Как сообщает мэрия, дефекты устраняют двумя способами – литой и укатываемой асфальтобетонной смесью. На неделе работы прошли на парковке стадиона «Текстильщик» и внутриквартальных проездах в районе Кухомского шоссе. Подрядчик дает полгода гарантии на такой ремонт. Президент наградил юрьевчан медалями за спасение погибавших. Анатолий Столетов и Сергей Чистяков следят за безопасностью на водоемах. Профессионализм и самоотверженность они проявили и в июле прошлого года, когда во время смены заметили перевернувшуюся в водах Горьковского водохранилища лодку. В 200 метрах от берегозащитной дамбы оказались двое детей и четверо взрослых. Шквалистый ветер и сильные волны значительно осложняли ситуацию. Несмотря на это, юрьевецкие спасатели пришли на помощь. После этого спасенных сразу же передали медикам. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 65%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги. И еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры. «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте «Зеркало.Space». Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра. Театр «Современник».
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
5: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
8: с бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Огурцы гладкие 79,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 25 июня по 1 июля в высшей лиге.
13: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

0: 9 вечера. Прямой разговор. Откровенный диалог.
1: Всем добрый вечер, с вами Елена Лебединская. В июне Ивановская область встречает одно из самых значимых культурных событий России – Международный фестиваль «Зеркало». И сегодня у меня в гостях куратор фестиваля Михаил Денежкин. Михаил, добрый день.
2: Добрый день.
1: Также у нас на связи дистанционно находится еще один гость – знаменитый киновед, кинокритик и педагог Сергей Александрович Лаврентьев. Здравствуйте, Сергей Александрович.
3: Здравствуйте.
1: Фестиваль музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Чего же все-таки больше – музыки, кино или архитектуры? И как это между собой переплетается?
3: При желании все можно все что угодно приплюсовать, потому что и музыки в картинах Тарковского достаточно, и архитектура тоже имеет место, там, каток и скрипка, там, про архитектуру очень много всего. И этот знаменитый проезд в Солярисе, в начале, ради которого, нет, мне Вадим Иванович рассказывал, Юсов, сколько это точно длится на экране, этот проезд по городу будущего, ради которого его и Тарковского отправили в Токио. Они летали в Японию, для того, чтобы снять, по-моему, ну, скажем, вот 3 минуты 17 секунд. Или 2 минуты 48 секунд. Неважно. Вот ради этого времени они летали в Токио. И сняли этот самый проезд. Там даже и иероглифы японские все есть. Там, конечно, кино основное. Потому что, ну, странно было бы, если было бы иначе. Потому что Тарковский – это гениальный кинорежиссер. Но музыка и архитектура – это как бы аккомпанирующие вещи.
1: Сергей Александрович, в этом году фестиваль проводится в 20-й раз. Первый, если не ошибаюсь, был в 2007 году. За 20 лет произошли какие-то масштабные трансформации в повестке или мероприятие скорее приобрело собственные какие-то классические традиции?
3: И то, и другое. И трансформации происходили неоднократно, причем, которые были связаны со сменой команд, которые делали фестиваль, и свои какие-то черты собственные это мероприятие, безусловно, тоже обрело.
1: Михаил, а вы что скажете?
2: Сам фестиваль как таковое, как событие, изменился за это время. То есть, если все начиналось с красных дорожек, звезд, фанфар, то сейчас кинофестивали по всей России, да и по всему миру проходят в большей степени для красных дорожек, и не для звезд, а для зрителя. То есть, это событие, которое направлено на диалог со зрителем, кино, которое мы показываем. Мы в первую очередь хотим, чтобы его как можно больше людей смотрело, обсуждало, и чтобы вокруг фильмов складывалась атмосфера.
1: Ну, атмосфера, на самом деле, это очень важно, да, и как раз атмосфера либо отвечает ожиданиям публики, либо нет. Вот в связи с этим у меня два вопроса. Первый, как подбираются картины для фестиваля? И второе, кто ваша аудитория потенциальная? Сергей Александрович.
3: Это очень сложный вопрос, об этом надо делать отдельную передачу. Компания, которая делает фестиваль, приглашает на работу в качестве программистов людей, которым она доверяет, вкусу которых она доверяет.
1: А лично у вас есть ленты-фавориты?
3: Нет, невозможно. Это будет расценено как давление на жюри. Безусловно, есть две картины в конкурсе, которые мне очень нравятся. В прошлом году я представлял одну картину, сказал, что она очень мне нравится, и она получила главный приз после. Будет интересно.
2: Да, а я бы хотел еще про аудиторию добавить. И действительно, если там лет 10 назад у фестиваля авторского кино была достаточно специфическая аудитория, которую можно назвать условно такой культурной интеллигенцией наших городов, да, но сейчас авторское кино, оно все больше и больше интересует широкого зрителя, не всем хватает того, что показывают в кинотеатрах и по телевизору, не все готовы смотреть только сериалы вечерами, но все больше у людей потребность получать от кино какие-то глубокие эмоции, получать от кино ответы на свои жизненные вопросы, искать в кино выход из каких-то сложных жизненных ситуаций. Сложных ситуаций сейчас у нас, ну, во всем мире, весь мир находится в такой непростой ситуации. Поэтому авторское кино, мне кажется, переживает свой абсолютный зрительский ренессанс, и мы очень рады, что все больше с каждым годом мы видим в залах и молодых людей, с одной стороны, а во-вторых, просто все больше самых разных людей. Это и, ну, учителя, это и бизнесмены, это и работники технических специальностей, и они идут в кино, и они обсуждают и смотрят, и авторское кино, оно абсолютно потеряло вот эту вот галочку, что оно не для всех.
1: Посмотрела статистику, обычно фестиваль посещает около 10 тысяч человек, в этом году ожидаете больше?
2: У нас нет вот какого-то такого советского желания поставить под учет, да, что вот провели партийные собрания, на него явилось там 1000 человек. Тут важнее не количество, вот в прямом смысле, тут важнее именно вот глубина диалога с режиссерами и действительно дискуссии, которые проходят на кинофестивале «Зеркало», режиссеры и актеры помнят еще много-много лет. И вот это важно.
1: Михаил, а какие площадки в этом году будут задействованы и какая функция у каждой из них? И вот сразу же, да, исходя из первого, второй вопрос, есть ли какая-то система распределения по формату фильмов или по аудитории, ожидаемой на ту или иную площадку проведения?
2: Ну, какой-то такой системы распределения нет, но тут надо сказать, что площадка открытия по традиции всегда становится Юрьевец, родной город Андрея Тарковского, где проходит церемония открытия, и для нас это очень важно. Действительно, в 2018 году Станислав Воскресенский вернул открытие «Зеркала» в Юрьевец и заявил, что именно в этом городе должно происходить, и это важное решение, потому что еще в 2007 году, когда только создавался фестиваль, один из его основателей, Марина Арсеньевна Тарковская, она тоже настаивала, что фестиваль должен каждый год открываться именно в Юрьевец. Ну, это вот одна площадка, площадка открытия. Дальше, после открытия, все мероприятия проходят в городе Иваново, и здесь действительно несколько таких площадок. Распределения по фильмам нет, но скорее это распределение по таким основным блокам программы. В кинотеатре «Лодзь» мы показываем конкурсную программу, показываем программу отечественного кино, программу короткого метра. В музейно-выставочном центре на Советской мы показываем специальные программы, вот, например, которые мы сделали с школой дизайна Высшей школы экономики. В музейно-выставочном центре мы также закрываем наш киносмотр. А на вокзале у нас проходят такие специальные события. Это читальный зал от издательства «Бомбора» и выставочный проект, посвященный Марине Арсеньевне Тарковской, одному из гениев-покровителей нашего фестиваля.
1: Я уверена, что у большинства наших радиослушателей, так же, как и у меня, у нашего звукорежиссера, возникло непреодолимое желание посетить как можно больше событий, мероприятий в рамках фестиваля, где можно ознакомиться с полной программой и как попасть на открытие и сами показы.
2: Наш фестиваль абсолютно зрительский, бесплатный и открытый. На открытие в Юрьевце необходимо просто приехать. 26 июня все начинается в 18:30-19:00, как всегда смотрим по погоде. Вот, все показы в Иванове бесплатные, регистрация требуется, но зарегистрироваться можно как на сайте зеркало.space, так и вживую в кинотеатре «Лодзь». Стойки с волонтерами работают каждый день, любой желающий может подойти и взять билет на кино, которое он хочет посмотреть.
1: Спасибо за особо ценную информацию. И последний на сегодня вопрос. Почетными гостями фестиваля в разные годы становились известные актеры и режиссеры. Кого ждем в этом году?
2: Будет ряд гостей, которые приедут со своими фильмами, и, конечно же, международное жюри смотра. В международном жюри в этом году Алексей Герман-младший, например, замечательная актриса Софья Лебедева. Также в состав жюри входит, конечно же, представитель международной киноиндустрии. Это Бабак Кареми, это Ким Сон Ук, это Рено Шаретто. То есть и Корея, и Италия. То есть самые разные страны представляют достаточно авторитетное международное жюри. Фильмы будет в конкурсной программе представлять, например, Сергей Гилев. Будут замечательные иностранные гости. Ну, в общем, надо смотреть программу. И по большому счету, вот с точки зрения современной географии авторского кино, все участники фестиваля и все люди, с которыми будут проводиться дискуссии, это по-своему звезды.
1: Друзья, наша программа подходит к концу. Я благодарю своих сегодняшних собеседников. Это куратор фестиваля музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» Михаил Денежкин. Михаил, спасибо, что пришли сегодня
2: спасибо.
1: К нам. И директор фестиваля Сергей Лаврентьев. Сергей Александрович, спасибо за ответы на вопросы и желаю фестивалю в этом году невероятного успеха.
3: Да, надеюсь, что так и будет. Фильмы конкурсной программы никогда в России не показывались. И более того, их не будут показывать. Поэтому, если вы любите кино, то, во-первых, его надо смотреть в кинозале, это раз. А во-вторых, вот если вы эти фильмы в Лодзе не посмотрите, то все, больше вы нигде никогда не увидите. Поэтому все марш немедленно в Лодз и наслаждайтесь кинематографом, который там будет показан.
1: Ну, а я, Елена Лебединская, с вами прощаюсь. Это был «Прямой разговор» на Иваново-ФМ.
0: «Прямой разговор». Откровенный диалог.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Судоснить Иванна», Владимирская область, село Чириково, УКН 12-333-5-0-263.
7: В «Бигам» для вас плоский водонагреватель «Роял Термо» из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. «Бигам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

люди! Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки, но прост приговор

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
4: Пора менять дверь.
5: АвтоМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM. Где?

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

коне, толкани, я с коня. Только не, только не у меня. Не пью воды,

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: На работе с вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Буранова FM. Да!

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.